0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди и возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 41 евро. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами по западной половине кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: и хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Как чай и кофе влияют на зрение, какой фрукт называли китайским крыжовником и как приготовить оригинальные салаты из привычных продуктов. Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Китайские ученые выявили, что употребление кофе и чая может положительно сказаться на здоровье задней сетчатки глаза, которая отвечает за остроту центрального зрения. Свои выводы ученые сделали, изучив предпочтения более 35 тысяч участников исследования. Так, у любителей кофе наблюдалось значительное увеличение толщины слоя нервных волокон сетчатки желтого пятна, особенно у тех, кто выпивал 2-3 чашки кофе в день. Речь идет о нерастворимом напитке. Такая же картина наблюдалась у тех, кто выпивал не менее 4 чашек чая. Как сделать полезный маринад для шашлыка, рассказали диетологи. В первую очередь специалисты рекомендуют мариновать мясо самостоятельно, так как магазинные варианты могут содержать консерванты. Кислые маринады противопоказаны тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лучше использовать оливковое масло. Оно сглаживает вред жирной еды и насыщает шашлык полезными омега-кислотами. Еще один более полезный вариант – сухое маринование солью, специями и пряными травами. Главное в этом случае не переборщить с солью.
0: Полезный завтрак. Наша музыка. На радио Витебск.

0: множество фруктов, киви – один из самых молодых. Его начали культивировать всего около 100 лет назад. Однажды в один из портов Новой Зеландии из Китая привезли небольшие фрукты, и в вечно зеленой стране быстро догадались, что их можно выращивать и продавать по всему миру. Даже свое название этот фрукт получил в честь новозеландской нелетающей птицы киви, которая является одним из символов страны. Изначально киви – это плоды древовидной лианы актинидия. В Китае она растет с незапамятных времен. Дикие киви совсем небольшие, буквально 3-4 сантиметра, поэтому в Европе их долго называли китайским крыжовником. Созревшие плоды киви содержат в себе массу полезных веществ, а по содержанию витамина С он опережает даже цитрусовые. Многие, когда едят киви, очищают плод от кожуры и делают это зря. Шершавая оболочка киви содержит еще больше антиоксидантов, чем мякоть. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама. Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: что-то меня в последнее время потянуло на экзотику. Хочется что-нибудь эдакого. Наткнулась на необычный рецепт салата из привычных продуктов. Делюсь с вами. Нам понадобится одна копченая сельдь, 3 вареных картофелины в мундире, 3 вареных яйца, пучок листового салата, половинка красного лука, 5 редисок, 1 огурец. Для заправки столовая ложка зернистой горчицы, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, соль и перец по вкусу. Нарезанный на ломтики картофель обжариваем на масле до золотистой корочки. Копченую сельдь очищаем, разделываем на филе. Редиску, огурцы нарезаем тонкими кружочками, яйца четвертинками. На большое блюдо выкладываем листовой салат, а сверху распределяем все вышеперечисленные ингредиенты. Поливаем все сверху заправкой, можно украсить микрозеленью. И все, можно наслаждаться. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Утро на радио Витебск.

0: Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Как пелось в одной известной песне «Теннис большой – это хорошо». И вот тут, как на белорусской, так и на мировых аренах, нет равной нашей Арине Соболенко. По ее собственным словам, теннис ей не понравился сразу, как только папа, бывший хоккеист, отдал ее в секцию. Но разочаровывать родителей не хотелось, и Ариша продолжала отбивать мяч. Кстати, если вы думаете, что пресловутая эмоциональность Соболенко на корте вырабатывалась годами, то нет. Девчонка была строптивой с детства и перебрала немало тренеров, пока не попала в руки Халила Ибрагимова, под руководством которого начала наконец-то завоевывать международные победы и стремительно подниматься по ступенькам мирового рейтинга теннисистов. Наша тигрица, а именно такое прозвище есть у Арины из-за татуировки «Тигра на руке», лучшая из лучших. Первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 4 турниров большого шлема в одиночном разряде, победительница 2 турниров большого шлема в парном разряде. Ее победы и регалии можно перечислять очень долго. Из недавних – солнечный дубль, который сделала Соболенко, сначала выиграв турнир в американском Indian Wells, а затем в Майами. Кстати, к турнирным кубкам всегда прилагаются немалые призовые. И за карьеру на конец сезона 25 года Арина заработала больше 45 миллионов долларов. Да, и еще. Этой весной Соболенко приняла предложение бразильского бизнесмена и автогонщика Георгиса Франгулиса. Так что теперь пара официально помолвлена. Хочется пожелать Арине новых статусов в личной жизни и новых побед на корте. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11

0: Витебске 10 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на Радио Витебск. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравления президенту Казахстана Касым Жомарту Токаеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваша дальновидная политика, твердая приверженность принципам взаимного уважения и доверия способствует поступательному развитию сотрудничества между Белоруссией и Казахстаном, наполнению его конкретным содержанием и практическими результатами, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил высокую оценку личному вкладу Токаева в развитие двусторонних отношений между странами, а также его усилия по продвижению интеграционных процессов на евразийской арене, обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Президент Беларуси выразил убежденность в том, что достигнутый уровень конструктивного диалога двух стран будет содействовать и впредь упрочению дружественных отношений во благо братских народов.
0: В мире.
1: США перебрасывают в Польшу части 1-й кавалерийской дивизии из Техаса. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Городецкий. По его словам, это происходит в рамках ротации американских вооруженных сил в Европе. На сегодняшний день из Форт-Худа было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил, говорится в сообщении. При этом Вашингтон намерен вывести из Германии 2-й кавалерийский полк, который может быть направлен для замены американской бригадной танковой группы. Уточняется, что американские военнослужащие в Польше выполняют задачи в рамках передового присутствия НАТО и операции «Атлантик Ресов». Власти Франции ни разу не проверяли безопасность Лувра до скандального ограбления музея, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ подготовила комиссия по расследованию нарушений в сфере охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над докладом началась после громкого ограбления крупнейшего музея мира осенью прошлого года. Согласно тексту доклада, служба безопасности охраны и аудита Министерства культуры Франции не проводила проверок в Лувре до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музея Франции. При этом контролирующий орган был осведомлен о проблемах в системе безопасности учреждения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».
2: И

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: «Радио Витебск». Слушай свое. Моя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с национальным праздником Днем Конституции. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил своим близким о намерении подать в отставку. Во Всемирной организации здравоохранения объявили вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации международного масштаба. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена. You know, you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: «Ника» – давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр плюс». Звони. 7043.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
8: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: 7 ноября до 3 января 2029 года.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В поздравлении глава государства подчеркнул, что в недавнем прошлом отношения Беларуси и Норвегии способствовали росту благосостояния граждан двух стран, поддержанию региональной стабильности и укреплению глобальной продовольственной безопасности. Александр Лукашенко считает, что, несмотря на существующие препятствия и нарушенные экономические связи, Беларусь и Норвегия сохраняют потенциал для возобновления конструктивного взаимодействия. Минск подтверждает готовность к открытому диалогу ОСОСЛа в различных сферах общего интереса на пользу наших народов, сказал президент.
1: В мире.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил своим близким о намерении подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию британской газеты Daily Mail, которая в свою очередь ссылается на источники. Стармер понимает, что нынешний хаос неустойчив, он просто хочет делать это достойно и так, как сочтет нужным. Он составит график, привела газета комментарий источника. Отмечает, что дата возможного объявления о сложении полномочий остается неизвестной. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за Эбола. Эпидемия охватила Демократическую Республику Конго и Уганду. В трех зонах Конго зафиксировали 246 предполагаемых случаев заражения. Из них 80 с летальным исходом, сообщает ТАСС. В организации подчеркивают, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии. Введение чрезвычайной ситуации международного уровня позволяет ВОЗ координировать меры разных стран, усиливать санитарный контроль на границах, направлять ресурсы и специалистов в очаге вспышки.
1: Новости спорта.
2: Борисовский Батэ в шестой раз стал обладателем футбольного кубка Беларуси, сообщает Белта. В финальном поединке 35-го кубкового розыгрыша борисовчане одолели Минское Динамо. Решающий поединок на поле национального футбольного стадиона в Минске прошел с преимуществом динамовцев. Логичным итогом их атакующих действий стал гол Артема Соколовского на исходе получаса игрового времени. После перерыва минчане также владели инициативой, но борисовчане умело оборонялись. А на 63-й минуте встречи вышедший на замену Кирилл Апанасевич сумел восстановить равновесие в счете 1-1. В дополнительное время этот результат не изменился, а в серии пенальти удача была на стороне борисовской команды 8-7. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Занятость Тома Круза – вопрос достаточно неопределенный. В октябре с ним выходит «Диггер» – комедия катастрофических масштабов. Где-то впереди маячит «Топ Ган 3», но у фильма пока нет даже режиссера. А инсайдеры сообщают, что у студии Paramount уже есть проект, в который вложено немало ресурсов, и привлечение звезды калибра Круза стало бы логичным следующим шагом. Речь о сценарии шпионского триллера «Доппельгангер», написанном Анишем Чиганти и Дэном Фреем. Райан Куглер продюсирует постановку с оригинальным сюжетом и с потенциалом для развития франчайза в будущем. Чиганти также должен стать режиссером картины. По информации инсайдеров, Круз и Чиганти уже провели несколько встреч, и сейчас идет активная переработка сценария с учетом замечаний Тома. Если финальный вариант полностью устроит голливудского мастодонта, то он официально подпишется на участие. И если Круз согласится, то сыграет агента ЦРУ, который узнает, что российская разведка нашла в Бразилии человека, его точную копию, с намерением заменить двойником главного героя, чтобы получить идеального крота внутри ЦРУ. Это не такой сюжетный размах, к которому зрители привыкли в «Миссии невыполнима» с ее неизбежным спасением мира. Но в последнее время серия не радовала создателей сборами, зато исправно увеличивала бюджеты. Так что возвращение к более скромным картинам было бы не такой уж бессмысленной идеей.
1: За кадром.
0: Даг Лайман твердо намерен срежиссировать фильм «Звезда номер один» с Эдди Редмэйном и Майлзом Теллером в главных ролях. Сюжет, основанный на реальной истории, рассказывает о двух непохожих агентах ЦРУ. Один харизматичный, другой суровый и непреклонный, которые волей-неволей должны работать вместе, чтобы исполнить сверхсекретную миссию – преодолеть тысячи километров опасного пути по вражеской территории и тайно доставить партию оружия. Лайман, режиссер «Идентификации Борна» и «Грани будущего», сейчас снимает триллер «Биткоин», где играют Кейси Аффлек, Пит Дэвидсон и Галь Гадот. А в последнее время активизировались слухи о возможной постановке продолжения научно-фантастического боевика «Грань будущего 2» с Томом Крузом и Эмили Блант. Но не похоже, чтобы кинематографист освобождал свой график для такой масштабной постановки.
1: Длинный дубль.
0: В этом году, возможно, уже летом, стартуют съемки третьего сезона «Фантастики Fallout». И, как сообщили СМИ, одну из ролей в продолжении сериала исполнит Аарон Пол. Какого именно жителя постапокалиптического мира шоу сыграет актер, станет известно позже. Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Моттон. Шоу выходит на Prime Video. В первом и втором сезонах по 8 эпизодов, и они оба входят в четверку самых просматриваемых на Prime Video за все время. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: «Ника» – давайте экономить вместе!
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений от граждан о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД. Зарегистрировано 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано возможное совершение платежей в адрес 54 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг, телефонное мошенничество от имени должностных лиц. На втором месте покупка товаров на интернет-площадках. Замыкает тройку хищение денег с использованием социальных сетей.
0: В мире.
1: Московская область ночью подверглась массированному налету дронов. 3 человека погибли, 12 пострадали, сообщил мэр российской столицы. Большинство раненых – строители, находившиеся рядом с московским нефтеперерабатывающим заводом. При этом технологический процесс на предприятии не нарушен. В результате атаки были повреждены также и несколько жилых домов. Инциденты произошли в Мытище, Химках, Красногорске и Истринском округе. Также падение обломков беспилотника зафиксировано на территории Шереметьево. К счастью, как сообщили в аэропорту, обошлось без пострадавших и разрушений. Всего за последние сутки силы ПВО России сбили над страной более 556 украинских дронов. Неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. Об этом сообщили представители вооруженных сил государства. В восточных районах страны была объявлена воздушная тревога. Для обеспечения безопасности и патрулирования воздушного пространства в регион были направлены истребители, входящие в состав миссии НАТО.
0: Новости спорта.
1: Белорусская гребчиха Анастасия Мясникова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге среди атлетов с ограниченными возможностями, сообщает Белта. Выступление на дистанции 200 метров в классе ВЛ-2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата наша спортсменка начала 14 мая, одержав победу в предварительном заезде. В воскресном финале Мясникова финишировала третьей. Ранее на канале в Бранденбурге наш паралимпиец Илья Товпинец стал бронзовым призером на 200-метровке в классе ВЛ-1. В завершение программы этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии состоятся заезды за медали на дистанции 5 километров в одиночках, где выступят 8 белорусских спортсменов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».
2: Идем!

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: The holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Сегодня состоялась торжественная презентация стенда Витебской области в рамках 35-й Харбинской международной торговой экономической ярмарки. В Полоцком пограничном отряде накануне новобранцы приняли военную присягу. Витебские спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Павильон Витебской области открыли на 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Разделить торжественный момент к белорусской делегации присоединились вице-губернаторы китайской провинции Хэйлу Дзян и Тянь Си, передает Ньюсбай. На стенде представлены не только культурные особенности, но и известные производители бренда северного региона Беларуси. Глава администрации СС Витебск Михаил Искурат отметил, что с китайскими партнерами проведен ряд встреч, достигнуты определенные договоренности. Сегодня в рамках деловой программы проходит форум по вопросам высококачественного развития промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Белоруссией. В Полоцком пограничном отряде новобранцы накануне приняли военную присягу. Около сотни военнослужащих учебного пункта произнесли клятву на верность родине, проинформировали в погранотряде. После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения срочной службы в подразделение Полоцкого погранотряда. Часть из них продолжит обучение по направлению инженерного обеспечения, кинологии, управлению автотранспортом и другое. Во время проведения ритуала принятия военной присяги военнослужащим погранотряда вручили государство. Награды. В Талочинском районе сотрудники БЭП и ГАИ Витебска совместно с бойцами ОМОН на трассе М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, остановили грузовик «Рено», в котором был металлолом без документов. Об этом информирует МВД Беларуси. За рулем находился 55-летний житель Светлогорска. При проверке машины милиционеры нашли около 20 тонн лома черных и цветных металлов на сумму более 35 тысяч рублей. Этот груз перевозили без необходимых документов. Мужчина рассказал, что хотел продать металл в России. Теперь ему грозит административный штраф и конфискация товара за нарушение правил вывоза лома и отходов из Беларуси. В Витебске планируют открыть зал для игры в падл. Этот вид спорта представляет собой разновидность тенниса. Причем для занятий им порог входа минимален. Он доступен даже людям в возрасте, так как особой физической подготовки не требуется. Инвесторы из Витебска изучают вопрос открытия в помещении кортов для падл-тенниса, сообщил Витебским вестям заместитель начальника управления спорта облсполкома Денис Шкирьянов. Этот вид спорта набирает популярность в мире. Инвесторы планируют открыть зал вблизи пересечения проспекта Фрунзе и улицы Терешковой. В Витебске сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. На этот раз их помощь потребовалась котенку. В одной из многоэтажек на улице Петросябровки жильцы услышали громкое мяуканье, доносящееся из вентиляционной шахты. Обеспокоенные граждане вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты вскрыли плитку шахты и достали оттуда перепуганного котенка. К счастью, животное не пострадало. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске 22-24 градуса тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
3: «Ника» – давайте экономить вместе!
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: пожалуйста, позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Польша вышла в лидеры по очередям на границе на выходных. Молебны о создании и укреплении семей проходит по всей Беларуси. Ученые выяснили, что изменение климата снижает уровень кислорода в реках по всему миру. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Более 200 транспортных средств стоит в очередях на границе Беларуси и стран Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные погранкомитета. Больше всего транспорта скопилось на польском направлении. Так, в пункте пропуска Брузги находится 25 легковушек, а в Берестовице и Козловичах 20 и 100 грузовиков, соответственно. Помимо того, в пункте пропуска Брест скопилось 15 пассажирских автобусов. На границе с Литвой ситуация менее напряженная. В пункте пропуска Бениконе стоит 20 легковых машин, а в Каменном Луге 20 грузовиков. На латвийском направлении скопления транспорта нет. Молебные и многочисленные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, продолжаются по всей Беларуси, сообщили в Белорусской Православной Церкви. Накануне молебен по завершении крестного хода на площади у Свято-Духова Кафедрального Собора Минска возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарх и экзарх всея Беларуси. Участники обращались с молитвой к святым, которые покровительствуют семейной жизни, благоверным Петру и Февронии Муромским, праведной Софии Слуцкой, блаженной Валентине Минской. Молебны о создании укрепления семей решаются и сегодня.
0: В мире.
1: Кризис системы образования в Испании. В стране почти неделю продолжается масштабная забастовка, передает Ньюсбай. Главный центр массовой демонстрации – Валенсия. Более 1200 преподавателей и руководителей учебных заведений готовы массово уволиться, если власти региона не начнут реальные переговоры по улучшению условий работы и финансирования школ. Люди жалуются на чрезмерную нагрузку, дефицит кадров, чрезмерную бюрократию и ухудшение состояния школьной инфраструктуры. Китайские климатологи выяснили, что уровень растворенного кислорода в водах крупнейших рек Земли заметно снизился за последние 40 лет в результате глобального потепления. Всего исследователи изучили более 3 миллионов снимков и замеров. Анализ показал, концентрация кислорода в речной воде стабильно падает на фоне роста температуры. Повышение температуры ухудшает растворимость кислорода в воде и влияет на химический состав рек. Снижение концентрации кислорода способно серьезно ударить по речным экосистемам. В последние годы специалисты фиксируют рост кислотности Мирового океана и снижение уровня кислорода в озерах и реках по всему миру. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 46%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4,9. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: января 2029 года.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, это группа Добро, мы слушаем радио Витебск. А вы?
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Руководитель Евангелистской ассоциации Билли Грэма поделился впечатлениями о Беларуси. США назвали 5 условий для урегулирования конфликта с Ираном. На острове Ява затопило провинцию с населением в 12 миллионов человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.
6: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Впечатлениями о Беларуси в эфире Первого информационного поделился президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм, сообщает Белта. Он отметил, что проехал по пути из Вильнюса через всю нашу страну. Франклин Грэм отметил красоту полей республики, чистоту и безопасность на улицах Минска. Проповедник высоко оценил работу президента Беларуси. Александр Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной, высказал свое мнение Франклин Грэм. Он выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп посетит Беларусь и лично увидит страну. Президент Трамп хочет выстроить лучшие отношения с Беларусью. Он назначил специального посланника Джона Коула, и это показывает, насколько он стремится к улучшению этих отношений, подчеркнул руководитель Евангелийской ассоциации Билли Грэма.
1: В мире.
2: США представили Ирану 5 условий для продолжения урегулирования конфликта, сообщил иранское агентство Фарс. Журналист отмечает, что Вашингтон не намерен выплачивать компенсацию за ущерб, причиненный в результате бомбардировок иранской территории. Американская страна также требует вывоза из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и сохранения лишь одного действующего ядерного объекта на территории Исламской Республики. Кроме того, по данным Фарс, США отказались размораживать более 25% ранее замороженных средств и настаивают на том, что вопрос о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен в ходе переговоров. Индонезия находится во власти стихии. На острове Ява началось мощнейшее наводнение, вызванное аномально затяжными тропическими ливнями. Эпицентром катастрофы стала густонаселенная провинция, в которой проживает более 12 миллионов человек. Как сообщают местные СМИ, есть погибшие в результате непогоды. Еще десятки местных жителей числятся пропавшими без вести. Мощные потоки полностью затопили тысячи жилых домов, парализовали ключевые автодороги и нанесли масштабный ущерб местной инфраструктуре. Спасатели проводят срочную эвакуацию людей на лодках. В некоторых районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. И это все новости к этому часу. Далее о погоде в нашем регионе.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске по области переменная облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до плюс 21. В Витебске будет 25-27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: Час по-русски.
2: Привет, это Минаева Ксюша. Ты слушаешь мою песню «Шоколадка» на радио Витебск.
3: Это такое, что сказать.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: красивый сад поможет садовый центр «Веридиан». Академика Павлова, 44.
1: Наши глаза зажжёт.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
5: Просто друзья, я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
6: Стоп.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Проповедник из США Франклин Грэм высоко оценил роль Беларуси и Александра Лукашенко в урегулировании украинского конфликта. Пожар возник на электрогенераторе близ АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах в результате удара беспилотника, сообщают власти Эмирата Абу-Даби. Пострадавших нет, радиационный форм в норме, заявили власти Дубая. Белорусские завоевали второе серебро в стрельбе из пистолета на молодежном чемпионате Европы в Хорватии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебский. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.
2: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио «Витебск». Включай музыку и слушай Филатов.

0: Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси может помочь остановить войну в Украине. Об этом в эфире Первого информационного в программе «Актуальное интервью» сказал президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм. Он высоко оценил роль Беларуси и Александра Лукашенко в урегулировании украинского конфликта. Беларусь – сосед Украины и России. Я думаю, ваш президент может помочь в разрешении разногласий. На это потребуется время, это будет непросто, но я думаю, президент Путин дал понять, что теперь он готов попытаться найти способ положить конец этому конфликту. Я знаю, что президент Зеленский сказал то же самое. Значит, нужен кто-то, кто возьмется и начнет переговоры. И, возможно, президент Трамп и президент Лукашенко могли бы этому способствовать, сказал Франклин Грэм. Он также добавил, что молится о скорейшем мире.
0: Мире.
1: Около 30 тысяч человек эвакуировали из немецкого города Пфорцхайм после обнаружения нерасширения.

0: взорвавшиеся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщают СМИ. Обезвреживание снаряда весом почти в 2 тонны запланировано на сегодня. Эвакуация затронула от 27 тысяч до 30 тысяч человек, став одной из крупнейших за последние годы в Германии. К операции привлекли около 1500 сотрудников экстренных служб со всей страны. С утра более 200 полицейских обходят дома и проверяют, не остались ли жители в зоне эвакуации. За отказ покинуть район могут быть выписаны штрафы. В городе перекрыли дороги, ввели ограничения на движение общественного транспорта. Чрезвычайную ситуацию международного уровня объявила Всемирная организация здравоохранения из-за вспышки Эболы. Это смертельное заболевание вызывает тяжелую лихорадку, поражает кровеносные сосуды и передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека. Опасная эпидемия охватила территории Конго и Уганды. В Конго зафиксировали уже более 330 случаев заражения. Количество умерших от Эболы увеличилось до 88. Как пояснили ВОЗ, режим чрезвычайной ситуации позволит международной организации координировать меры разных стран, усиливать санитарный контроль на границах, направлять ресурсы и специалистов в очаги вспышки.
1: Новости спорта.
0: Белорусские спортсменки стали призерами чемпионата Европы по пулевой стрельбе среди участников не старше 21 года, сообщает Белта. В заключительный день турнира девушки разыграли медали в тройках в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. Белорусское трио в составе Александра Петрова, Екатерины Ивановой и Алины Нестерович показало лучший результат в квалификации. Но в финале наши спортсменки уступили россиянкам. Днем ранее наши девушки завоевали серебро в командном первенстве, проходившем в другом формате. Кроме того, Петрова стала обладательницей бронзы континентального форума в личном зачете. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе принял хорватский Осиек. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста невыгодных покупок.
3: С 13 по 17 мая в магазинах Веста шоколад Макс Фан 140 граммов 4 рубля 95 копеек. Мороженое 20 копеек. Малина 75 граммов 1 рубль 25 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу плюс 17-20. В Витебске будет 25-27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности. 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Занятость Тома Круза – вопрос достаточно неопределенный. В октябре с ним выходит «Диггер» – комедия катастрофических масштабов. Где-то впереди маячит «Топ Ган 3», но у фильма пока нет даже режиссера. А инсайдеры сообщают, что у студии Paramount уже есть проект, в который вложено немало ресурсов, и привлечение звезды калибра Круза стало бы логичным следующим шагом. Речь о сценарии шпионского триллера «Доппельгангер», написанном Анишем Чиганти и Дэном Фреем. Райан Куглер продюсирует постановку с оригинальным сюжетом и с потенциалом для развития франчайза в будущем. Чиганти также должен стать режиссером картины. По информации инсайдеров, Круз и Чиганти уже провели несколько встреч, и сейчас идет активная переработка сценария с учетом замечаний Тома. Если финальный вариант полностью устроит голливудского мастодонта, то он официально подпишется на участие. И если Круз согласится, то сыграет агента ЦРУ, который узнает, что российская разведка нашла в Бразилии человека, его точную копию, с намерением заменить двойником главного героя, чтобы получить идеально крота внутри ЦРУ. Это не такой сюжетный размах, к которому зрители привыкли в «Миссии невыполнима» с ее неизбежным спасением мира. Но в последнее время серия не радовала создателей сборами, зато исправно увеличивала бюджеты. Так что возвращение к более скромным картинам было бы не такой уж бессмысленной идеей. За кадром. Даг Лайман твердо намерен срежиссировать фильм «Звезда номер один» с Эдди Редмэном и Майлзом Теллером в главных ролях. Сюжет, основанный на реальной истории, рассказывает о двух непохожих агентах ЦРУ. Один харизматичный, другой суровый и непреклонный, которые волей-неволей должны работать вместе, чтобы исполнить сверхсекретную миссию – преодолеть тысячи километров опасного пути по вражеской территории и тайно доставить партию оружия. Лайман, режиссер «Идентификации Борна» и «Грани будущего», сейчас снимает триллер «Биткоин», где играют Кейси Аффлек, Пит Дэвидсон и Галь Гадот. А в последнее время активизировались слухи о возможной постановке продолжения научно-фантастического боевика «Грань будущего 2» с Томом Крузом и Эмили Блант. Но не похоже, чтобы кинематографист освобождал свой график для такой масштабной постановки. Длинный дубль. В этом году, возможно, уже летом, стартуют съемки третьего сезона «Фантастики Fallout». И, как сообщили СМИ, одну из ролей в продолжении сериала исполнит Аарон Пол. Какого именно жителя постапокалиптического мира шоу сыграет актер, станет известно позже. Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Моттон. Шоу выходит на Prime Video. В первом и втором сезонах по 8 эпизодов, и они оба входят в четверку самых просматриваемых на Prime Video за все время. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Нет ничего приятнее, чем отдыхать, зная, что тебе никуда не нужно. Сегодня у нас именно такой день. Но одна важная задача у нас с тобой все-таки имеется. Необходимо каждого музыканта, оказавшегося в ТОП-20, отправить на свое место.
6: Отправлять это мы умеем и можем. Поэтому давай готовить все необходимое снаряжение и выдвигаться в путь. Кому хватило, кому нет, все узнаем в ближайшие пару часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали!
3: Лидеры прошлой недели.
5: Третья строчка – Биби Рекса и Faithless – New Religion.
6: Второе место – Yearbox – Graceland.
5: Первая строчка – Эбон – Hello.
3: Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Имена этих ребят многие из вас уже выучили наизусть, так что повторять их нет смысла. Зато точно есть смысл выдвинуться в сторону 20-го места и сэкономить пару минут.
6: Кто на 20-м? Красотка Рэй. Видимо, заострила свое внимание на поиске мужа и упустила момент, когда сверху в турнирной таблице трек «Where is my husband» рухнул на замыкающую строчку. Минус 3 и все. Финал.
3: 20-е место.

0: невелики потери у Сони Фадера и D.O.D. Они спустились на строчку вместе с синглом Think About Us.
1: Anima и AJ сегодня на минимально приподнятом настроении. Плюс одна строчка за семидневку, конечно, такому треку, как Out of My Body, хочется места явно повыше.
2: 18 место.

0: На 17-м месте у нас новинка – южнокорейский вокально-танцевальный ансамбль BTS. Парни успели дать жару на стриминговых площадках настолько успешно, что теперь предлагают всем освежиться и послушать новый хит «Swim». Они определенно стоят твоего лайка, так что вслушайся.
1: А вот сейчас немного остановимся, ведь Хевин и Кэтлин Арагон явно эта пауза нужна. Невозможно так долго без остановки бежать музыкальный марафон в хит-параде. Так что минус один треку «I Run» не так катастрофично.
2: 16 место.

0: Кажется, у этих ребят началась какая-то черная полоса. За последний месяц они только и делают, что падают. Такая вот незавидная участь настигла One Republic и их Give Me Something.
1: Зацепила группа One Republic своими потерями и Кунгс вместе с Феофилос Лондон. Их трек Galaxy две позиции тоже отдает соперникам. Нельзя так раскидываться кровно заработанными.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Югославии. Еще раз наши приветы. На волне радио Витебск хит-парад ТОП-20. Продолжаем расставлять классные треки по сетке самого горячего рейтинга волны. С 14-й ступени переезжаем на 13-ю и попадаем прямиком в хваткие объятия обвала недели. Кстати, в них попали не только мы с тобой, но и Бруно Марс. Что? Да, Бруно Марс. Летний и танцевальный I Just Made получает минус 9. Вот это пу-пу-пу.
1: Обвал недели.

0: вот теперь уже действительно можно переживать. Holy Flame теряет минус 5 баллов. 3 недели подряд идет ко дну, хотя как ко дну. Упор в таблице все еще есть.
1: Хьюстон, у нас проблемы. Алок, Португал, Зэмэн и Зэбэ потеряли баллы и оказались за пределами верхней десятки. Слушаем Dive into the Ocean на 11-м месте.

0: Итак, мы разблокировали достижение первая часть, которая уже подходит к своему логическому итогу. Но ты не думай, что мы на этом все закончим. Ха-ха, потому как все самое топовое в прямом смысле все еще впереди. Пока же предлагаем коротко вспомнить места с 20 по 11.
1: 20-я строчка. Ray, Where is my husband?
0: Девятнадцатое место. Sony Fodera и D.O.D. Think About Us.
1: Восемнадцатая строчка. Anima и Jaya, Out of My Body.
0: Семнадцатое место. BTS, Swim.
1: Шестнадцатая строчка. Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: Пятнадцатое место. One Republic, Give Me Something.
1: Четырнадцатая строчка. Kungs и Fearless London, Galaxy.
0: Тринадцатое место. Bruno Mars, I Just Made.
1: Двенадцатая строчка. Holy Flame, Тону.
0: Одиннадцатое место. Алок, Португал, The Man, Зеба. Dive into the Ocean.

0: Всем хорошего вечера на волне радио Витебска. И сразу предупреждаем, что он именно таким и будет. Потому что здесь собралась отличная компания из музмейкеров. Где бы ты сейчас ни находился, включай волну и включайся в двадцатку самых раскрученных композиций. Ну или не самых раскрученных. Это если говорить про вылет недели. Кстати, на нем предлагаю остановиться.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Красивая история произошла с этим треком. Наш друг волны радио Витебск с треком Wild покидает топовый список участников. Но мы не сомневаемся в способностях Альберта Брайта. Уверен, еще услышим его в топах. Ну а пока давай крайний раз послушаем его топ-хит в рамках двадцатки.
1: ТОП-20. Вылет. Let's go wild.

0: Если я спрошу у тебя, хочешь ли ты попутешествовать во времени, какой ответ от тебя я услышу? Уверен, что позитивный. Поэтому максимально расслабляйся и готовься перенестись настолько, что кое-у-кого уже дети почти достигли 18 лет.
1: Флэшбэк.
2: Я так подумала, что за последние 2 часа современных хитов на волне было так много, что можно немного снизить скорость. Передохнем от саунда этого года и метнемся в прошлое. Сегодня будем вспоминать тех, кто был в центре внимания 16 лет назад. Предметом обсуждения и приятных воспоминаний сделаем трек из 2010-го. Совсем скоро словишь в своем приемнике Риану, Адама Ламберта и группу Hertz. Согласись, это был очень даже неплохой год в музыкальном отношении. Никаких ноунеймов, сплошные хитмейкеры, которые знают, как делать качественную музыку не только по методичкам. Готовься к этому.

0: раза на счастье, так же говорят. Вот и мы решили выписать тебе еще одно третье приветствие, знаменующее начало нового часа. Мы на волне радио Витебска, и сейчас начнется самое интересное. Конечно, у каждого разные предпочтения, и, возможно, некоторые ждут именно развязку чат-баттла. Но мы пока не готовы огласить финальные результаты голосования. Зато можем познакомить тебя с новинками российского рынка. Как тебе группа «Моя Мишель» и завораживающий голос Тани Ткачук? Послушаем ее новинку «На малиновой луне». А следом за ней пойдет единственный парень в этой подборке – Коста Лакоста. Брутальный голос будет петь для некой черри-леди.
1: В культурах неких народов этот цветок очень даже завораживающий. А для кого-то это просто название стирального порошка. В общем-то, давайте послушаем, чем нас порадует Юлианна Караулова и ее новый трек «Лотос».

0: красиво слетел.
1: В Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. ТОП-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Едем дальше по горячей двадцатке, и у нас намечается небольшая остановка. В пункт назначения мы уже прибыли. Давай знакомиться с теми, кто выстроился в очередь. А это те, кто впечатлил слушателей по всему миру. Топ Шазам Глобал прямо по курсу.
6: И здесь нас сегодня встречают, ну, во-первых, дорогу красотки. Оливия Родриго порадует нас своим синглом Drop Dead. Соскучились мы уже по ее голосу. Далее по курсу Ноа Кан. У парня, кстати, вышел альбом и мигом заполнил Billboard 100. Но конкретно трек Door зацепил больше всего всех своим звучанием. Оценим и мы. Ну и на финал Dexter and the Monrock явили миру трек Freaking Out. Слушаем все и сразу.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Обзор лучших треков весны этого года у нас перед глазами. Знаем, кто на каком месте и почему. Но и ты прекрасно знаешь, что после того, как все выводы сделаны, они должны перетрансформироваться в звук. Впереди верхняя десятка, влетаем в нее с Калумом Скоттом и Леони. Трек

0: ты посмотри, как полетели вверх недавние новинки. Трек «Stay» стал прорывом недели, но и трек, который мы слушали сейчас, был близок к этому званию. Боб Синклер и феерическая Кайза уносят трек «I Can't Wait» на 5 позиций.
1: Brooks XTN тоже слегка улучшила свой показатель и поднялась на 8-ю строчку, на которой и прозвучит сингл «Paid to Exist».
2: 8-е место.

0: как мне нравится, когда музыканты идут только в плюс. Вот и новиночки прошлой недели, как для старта выдали уверенные плюс 4. Брианна Грейс и DJ Tiesto залупили весь свой талант в трек Beautiful Place.
1: Не знаю, кто там что запуливал и распространяется ли это на тех, кто стоял рядом, но Duff и Teams тоже плюсанули. Вот вам и композиция Rain Dance.
2: Шестое место.

0: Видимо, на прошлой неделе Эббен потратил слишком много сил, чтобы трек «Hollow» оказался на первой строчке. Поэтому после такого рывка неудивительно потерять 4 позиции.
1: Помните школьное правило о том, что минус на минус дает плюс? Давайте тестить. У Эббена минус, у Ербокса тоже. Остается ждать плюсовую динамику на третьем месте. А пока, вместо молчаливого ожидания, давайте зарядим в эфир «Грейслэм».

0: Реклама.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно пользоваться электроприборами?
1: Включать в одну розетку телефон, пылесос, компьютер и телевизор. Уходя из дома, выключать из розетки электроприборы.
2: Правильно, уходя, выключайте электроприборы.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот это неожиданно. Вроде дуэт французских диджеев Offenbach был скатился к низам турнирной сетки, и вот так незаметно за несколько неделек тихо вновь поднялся на третье место. Miles Away вновь в борьбе за топ-1.
1: Максимально приблизились к золоту Алан Уолкер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан. Их вайбовый Broken Strain сделал +3.
2: Второе место.

0: Тупорылая.
1: Сообщаем тебе о том, что вторая часть Тупа нами уже отслушана. Ставь галочку в списке выполненных дел. Верхняя десятка сегодня оформилась следующим образом.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Каллум Скотт и Лиани. Стей.
2: Девятое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
1: Восьмая строчка. Брукс Экстиен. Paid to exist.
2: Седьмое место. Брианна Грейс и диджей Тиесто. Beautiful Place.
1: Шестая строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
2: Пятое место. Эбен. Hollow.
1: Четвертая строчка. Yearbox. Graceland.
2: Третье место. Offenbach. Miles Away.
1: Вторая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
0: Претендент.
2: Звонок зверь, Диндон — это претенденты. Первые списки на знакомство Маршмеллоу и Португал The Man. Давно не было слышно первого артиста. А вот с молодым прорывным электронщиком матерая Зефирка выкатила на пару трек «Феникс». Восстание тип из пепла. Хе, давайте послушаем. Далее Джейсон Деруло внезапно тоже ворвался в музыкальные чарты с новой работой «Sex for Me». Ну и на финал русская красотка Зиверт призывает всех надавить на газ и вперед. Погнали мы.
0: Топ-20. Претендент.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя с очередной порцией хорошей музыки. По прогнозам, которые делают наши зарубежные критики, ближайшие несколько минут будут очень хитовыми. Мы с тобой на первом месте главного музыкального рейтинга «Радио Витебск».
3: О да, состоялось, совершилось. Очень хотелось увидеть данный трек в

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
4: Здравствуйте, друзья! Это Радио Витебск. В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси 11 мая собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения госпрограммы вооружения, а также задачи в этой области на текущий пятилетний период. В этой связи глава государства высказался о важности оснащения войск современным вооружением. Кроме того, следует учитывать и особенности территории Беларуси в случае внешней агрессии. И то, что значительную роль, как показывают современные конфликты, играют обученные солдаты, офицеры и оружие, которое необходимо для ведения боя на земле. Президент также отметил, что в начале года по его поручению Государственным секретариатом Совета Безопасности совместно с Комитетом госконтроля проводилась комплексная проверка вооруженных сил. Важно, что выполнение программы позволило за 5 лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины, до 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Президент обратил внимание, что основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Он также отметил, что для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе и белорусского производства. Улучшена экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Правительством к совещанию были подготовлены проекты госпрограммы вооружения и оборонного заказа на этот год. В связи с этим президент поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства. По итогам состоявшихся дискуссий и обмена мнениями Александр Лукашенко согласился с подходами, которые предложены в рассмотренных документах. Так, в проекте госпрограммы определена приоритетность тех или иных видов вооружения для белорусской армии. Речь о таких направлениях, как средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, разведки, связи, малой противовоздушной обороны. При этом проект госпрограммы вооружения на 5-летку учитывает финансовые возможности государства, а также технические возможности военно-промышленного комплекса. Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, комментируя итоги совещания, отметил, что в рамках новой уже 4-й госпрограммы развития ракетно-артиллерийского вооружения запланированы серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, так и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе зенитно-ракетного комплекса ближнего действия отечественного производства. Эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Что касается скорости наращивания вооружений, то, учитывая санкционное давление и некоторые другие моменты, наша страна остается довольно мобильной в данном вопросе. Глава государства особо обращает внимание на рачительный подход в данном случае. Комитет в первоочередном порядке производит, разрабатывает и делает то, что на самом деле будет необходимо. То есть сегодня важно не наличие дорогостоящих видов вооружения, но фокус на насыщении и, главное, на обучении персонала работе на современных видах вооружения. В целом на том, как правильно пользоваться тем вооружением, которое на сегодня есть у страны. В завершение отметим, что в Беларуси на этой неделе прошло трехдневное командное штабное учение с органами военного управления и частями техобеспечения. Темой стало управление силами и средствами при подготовке и проведении операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Мероприятия прошли под руководством замминистра обороны по вооружению Андрея Федина. По данным Белта, во время учения были отработаны вопросы восстановления вооружения военной и специальной техники, обеспечения живучести сил и средств техобеспечения, а также ликвидации последствий ударов средств воздушного нападения противника. Важной частью учений стала организация поставок бронетанкового вооружения и техники в войска для их доукомплектования.
1: Радио Витебск.

Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. Сводный поисково-спасательный отряд МЧС Беларуси оттачивает мастерство по международным стандартам. На этой неделе прошли учения, по легенде которых в соседнем государстве произошло разрушительное землетрясение с большим количеством пострадавших. На учебном полигоне воссозданы последствия чрезвычайной ситуации. Разрушенные конструкции, завалы, труднодоступные участки и нестабильные опоры. Так, более 60 спасателей со всей страны круглосуточно работали в условиях, максимально приближенных к реальным. Спасатели передавали опыт, полученный в спасательных операциях за рубежом, Турции и Мьянме, и отрабатывали его на практике, внедряя в работу подразделений регионов, сообщило белорусское телеграфное агентство. В Минздраве Беларуси заявили, что врачи контролируют ситуацию, связанную со вспышкой хантавирусной инфекции, которая произошла на круизном лайнере «Хондиус». В ведомстве отметили, что специфический представитель семейства хантавирусов не встречается на территории Европы и Азии. Он циркулирует и в Южной, Центральной и Северной Америке. Основным переносчиком инфекции является длиннохвостный рисовый хомячок, который обитает в Аргентине и Чили. В Минздраве пояснили, что заражение возможно при контакте с грызуном. В связи с этим риска распространения хантавируса на территории Беларуси нет. Но чтобы не допустить случаев завозной инфекции в страну, в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами усилен санитарно-карантинный контроль граждан, которые въезжают на территорию республики, подчеркнули в Минздраве. В последние дни вопросов про хантавирус действительно стало очень много, и потому эпидемиологи Университета Флориды опубликовали большую статью, которая закрывает большинство тревог. Штамм, обнаруженный на борту, называется вирус Ант, и это единственный из хантавирусов, который передается от человека к человеку. Обычно хантавирусы попадают в организм через пыль с частицами продуктов жизнедеятельности грызунов. Подмели подвал, подняли взвесь, вдохнули. Но о потенциале эпидемии в данном случае эпидемиологи не говорят, поскольку COVID-19 поражал верхние дыхательные пути. Говорил, чихнул, и вирус уже в воздухе. Вирус Ант работает иначе. Он проникает глубоко в легкие и не вылетает при обычном дыхании. Для заражения нужен длительный и очень тесный контакт. При этом симптомы могут проявиться через 5 дней, а могут через 6 недель. Именно длинный инкубационный период – причина, почему ВОЗ допускает появление новых случаев в ближайшие недели. Еще один важный факт. Еще в 2020 году в медицинском журнале «Новая Англия» писали вспышку вируса Ант 2018-2019 годов. Тогда введение карантинных мер полностью остановило передачу. Сейчас эти меры уже работают. Эпидемиологи признали, что беспокоятся о многих вещах, но хантавирус не в этом списке. В завершение отметим, что в Минске на этой неделе прошел Международный форум здравоохранения Беларуси. Он прошел в 31 раз и традиционно собрал ведущие белорусские, зарубежные медицинские и фармацевтические компании, а также разработчиков инновационных технологий, врачей, которым предстоит работать с этими ноу-хау, подробности сообщил телеканал ОНТ. На площадке Международного выставочного центра были представлены разработки более чем 200 производителей из Беларуси, Венгрии, Индии, Китая, Латвии, России, Турции и Швейцарии. Партнер форума Китай. Это подчеркивает глубокий уровень взаимодействия стран, в том числе и в сфере высокотехнологичной медицины. Наглядным примером такого сотрудничества стала поставка видеоэндоскопических систем. Их уже 500 в стране. Оборудование оснащено модернизированными эндоскопами, которые увеличивают возможности как в диагностике, так и терапевтических процедурах. Важно, что эти решения внедряются уже сейчас. От искусственного интеллекта в диагностике до сервисов телемедицины. Только за 2025 год инвестиции в медтехнологии в нашей стране превысили 200 миллионов долларов, сообщил телеканал СТВ. Благодаря современным возможностям, свобода движений становится новым, вполне достижимым этапом реабилитации. Речь о восстановлении пациентов с помощью экзоскелетов. Это высокотехнологичная разработка, шанс для тех, кто с рождения лишен возможности передвигаться самостоятельно. Еще одно новое слово в реабилитации – установка для гипергравитационной терапии. Оборудование уже прошло этап тестирования, и в скором времени его поставят в лечебные и оздоровительные учреждения. Основные направления клинического применения – травматология и ортопедия, хирургия, сосудистая патология, а также заболевания нервной системы. Программа насыщенная. За 4 дня форума прошло 45 конференций и семинаров. Наша музыка на радио.

0: продолжаем подводить итоги и говорить о новостях и событиях этой недели. В Беларуси обсудили создание холдинга сельскохозяйственного машиностроения на базе ведущих предприятий отрасли. Вопрос рассматривался на совещании премьер-министра Александра Турчина, сообщил телеканал СТВ. В объединении планируется включить крупные предприятия, связанные с производством сельхозтехники и двигателей. Ожидается, что это позволит работать под единым брендом, укрепить позиции на внешних рынках и развивать выпуск более сложной техники. Среди приоритетов – координация работы предприятий, развитие единой системы продаж и повышение доступности продукции. Также планируется выстраивание общей производственной и финансовой стратегии. По расчетам, создание холдинга должно повысить эффективность отрасли и обеспечить рост прибыли для дальнейших инвестиций. В научном центре Нацакадемии наук Беларуси по земледелию прокомментировали состояние посевов и ход полевых работ с учетом дефицита влаги этой весной. Озимые зерновые возделываются на площади 1 миллион 470 тысяч гектаров. По данным экспертов, их гибель после зимовки не превышает среднемноголетних значений. Это 3-4% к посеянным. Еще 10-15% озимых изрежены. Отдельные их потенциально низкоурожайные участки необходимо убрать на зеленую массу, пересеяв до конца мая скороспелыми гибридами кукурузы. Это позволит восполнить недобор зерна зерновых культур за счет кукурузы ранних сроков сева, отмечает информагентство «Беларусь сегодня». Также сообщается, что примерно 1/3 миллиона гектаров озимых зерновых в хорошем состоянии. Холодная погода первой половины апреля и практическое отсутствие осадков снижало ростовые процессы озимых культур, но не сказалось на сроках прохождения фаз развития растений. Подкормки проведены, азот в почве есть, но низкие температуры и недостаток влаги в почве сделали его недоступным. После выпадения достаточного количества осадков он максимально быстро попал в растение. В ближайшие дни дожди разной степени интенсивности прогнозируются по всей стране, поэтому эксперты надеются, что поля получат определенное количество влаги. Студотрядовское движение в Беларуси продолжает набирать обороты. В 2025 году оно объединило более 64 тысяч молодых людей, и в нынешнем сезоне план поснижать не планируют. Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ в интервью белорусскому телеграфному агентству. Статистика этого года подтверждает высокий интерес молодежи к труду. На 1 мая в республике уже отработали и продолжают трудиться 387 отрядов общей численностью более 5 тысяч человек, из которых 2 тысячи подростки. Владимир Павловский подчеркнул, работа в студотрядах даст молодым людям получение первой рабочей профессии и повышение конкурентоспособности на рынке труда, финансовую независимость, а также возможность путешествовать по стране и развивать лидерские качества. Помимо этого, бойцы студенческих отрядов имеют налоговые льготы, могут проходить бесплатную медицинскую комиссию при зачислении на работу, имеют гарантированную минимальную заработную плату, а также все гарантии при трудоустройстве и работе. В современном студотрядовском движении выделено 7 профили деятельности: строительный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный, медицинский, производственный и экологический. Спектр профессий широкий, от монтеров пути, штукатуров и электромонтажников до проводников, официантов и младшего медицинского персонала. Почти по всем специальностям необходимо профильное обучение. Союз молодежи активно помогает бойцам в этом вопросе, организовывая краткосрочные практикоориентированные курсы. Они готовят ребят в соответствии с реальными потребностями нанимателей и рынка труда. Владимир Павловский также отметил, что в этом году будет реализовано 8 республиканских трудовых проектов, среди которых 2 всебелорусские молодежные стройки.
1: Радио Витебск.

0: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. В Беларуси неделя была посвящена Международному дню семьи, который ежегодно отмечается 15 мая. Наталья Качанова в поздравительном обращении от имени Совета Республики Нацсобрания отметила, что в стенах родительского дома формируется характер человека, закладываются первые и самые важные нравственные ориентиры. В современном мире, полном перемен, белорусы с особым трепетом относятся к сохранению традиционных ценностей. Неизменной остается истина. Там, где бережно хранят преемственность поколений, чтут родителей, воспитывают детей в уважении, к труду и любви к своей стране, закладывается прочный фундамент для мира, согласия и процветания. Наталья Качанова пожелала белорусам благополучия, гармонии и мирного неба над головой, чтобы в домах звучал звонкий детский смех, царили мир и взаимопонимание. В каждом районе страны на этой неделе проходили акции и встречи, посвященные роли семейных ценностей в жизни белорусского общества. Центральной площадкой стала Национальная библиотека, где прошел республиканский форум «Семья сегодня, завтра и всегда». Спикеры и участники обсудили вопросы социальной и психологической поддержки родителей, финансовой устойчивости семей и воспитания детей. Также под эгидой Белорусского союза женщин состоялся республиканский патриотический фестиваль «Семей вместе». В выходные впервые прошел посвященный Дню семьи крестный ход. От храма Пресвятой Богородицы в Минске до Кафедрального собора, где в Верхнем городе была открыта праздничная площадка. Чествование юбиляров семейной жизни «Очаг, где живет любовь» традиционно проводилось с органами ЗАГСа для супружеских пар, у которых продолжительность семейной жизни составляет 25, 50 и более лет. Также по стране состоялись торжественные приемы по награждению орденом матери. В Минтруда и соцзащиты отметили, в стране особое внимание уделяется поддержке родителей. В Беларуси одна из самых продолжительных систем декретного отпуска – 3 года с выплатой пособия. Кроме единовременных и ежемесячных выплат, многодетные семьи могут рассчитывать на семейный капитал. Сегодня это более 35 тысяч рублей. Чаще всего его используют для улучшения жилищных условий. Среди других мер поддержки – бесплатное питание для детей до 2 лет, услуги няни для семей с двойнями и тройнями, социальный патронат и адресная помощь. На пресс-конференции Национального статистического комитета заместитель председателя Наталья Тарасюк сообщила, что в нашей стране проживает более 2,5 миллиона семей. Средний размер семьи составляет почти 3 человека. За 2025 год в республике было заключено чуть более 52 тысяч брачных союзов, что на 11% или почти на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Отмечается, что возраст не преграда для создания семейного союза. В минувшем году было заключено 547 брачных союзов, где молодоженам 65 лет и выше. Причем это на 16% больше, чем годом ранее. 44 невесты и 78 женихов в этом возрасте вступили в брак впервые. Преимущественно браки заключались между гражданами Республики Беларусь. Это 93%. А доля браков, где один из вступающих в брак иностранец, 6,5%, отметила Наталья Тарасюк. В Министерстве образования сообщили, что в детских садах Беларуси в первом квартале года открыто более 100 групп для детей до 2 лет. С 2026-го в стране стартовала новая пятилетка и государственная программа «Беларусь интеллектуальная». В рамках этого документа до 2030 года запланировано строительство более 20 новых детских садов, 4 из которых введут в эксплуатацию уже в текущем году. При этом подчеркивается, в год белорусской женщины поддержка семей с детьми становится приоритетом. Особое внимание уделяется расширению сети групп для детей в возрасте до 2 лет. Это не нововведение, а возвращение к успешному опыту прошлых лет, продиктованное запросами родителей. По данным министерства, популярность таких групп стремительно растет. В преддверии Дня семьи в Витебском областном роддоме состоялся праздник «Счастье каждой семьи, счастье страны». В ежегодном мероприятии приняли участие семьи, чьи малыши появились на свет в стенах медучреждения. Для маленьких гостей и их родителей подготовили программу от ростовых кукол. Работали интерактивные площадки МЧС, ГАИ и Белорусского союза женщин. Кульминацией праздника стал забег в ползунках, в котором приняли участие 9 малышей. Они соревновались в скорости и умении не отвлекаться. В числе болельщиков были не только члены семьи, но и все, кто пришел на праздник. Матерям малышей нужно было стимулировать к бегу, для чего в ход шли телефоны и игрушки. Победу в забеге завоевала Александра Макеева. Она уверенно обошла соперников, правда, ползла не к финишу, а к камере фотокорреспондента.
1: Радио Витебск. Слушай свои.

студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги, поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел этого островного государства в Индийском океане Виджитой Хиратом, сообщил телеканал СТВ. Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть. Одним из важных шагов стало подписанное соглашение о воздушном сообщении. По сути, это база для будущих регулярных рейсов, а значит, новые возможности для бизнеса, туризма, образовательных обменов и более тесных контактов между странами. На встрече туроператоров обеих стран стало известно, туристические власти Шри-Ланки заинтересованы в том, чтобы авиасообщение стало круглогодичным. Это позволило бы белорусским туристам отдыхать не только в западной части острова, но и в восточной, когда меняются сезоны. При этом восточное побережье еще менее известно среди белорусских путешественников, поэтому необходимо продвижение. Беларусь также может предложить путешественникам из Шри-Ланки отличные варианты для отдыха и экскурсии. В нашей стране в настоящее время обучается около 3000 шри-ланкийских студентов, и многие их родственники хотели бы посетить Беларусь. К слову, особое место занимает сфера образования. Для южноазиатской страны белорусское образование давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь. Экономика при этом остается фундаментом партнерства. Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях, от промышленности до сельского хозяйства. При этом Шри-Ланка, которую считают одним из мировых центров добычи драгоценных камней, рассматривает Беларусь как возможного партнера в этой сфере. В стране добывают десятки видов минералов, включая знаменитые цейлонские сапфиры, рубины и александриты. Как сообщил министр иностранных дел Шри-Ланки, обсуждается возможность поставок драгоценных камней в Беларусь для дальнейшей обработки. Межправительственная соглашение между Белоруссией и Шри-Ланкой о воздушном сообщении было подписано 13 мая в Минске. В этот же день стало известно, что Шри-Ланка с 25 мая сделает электронные визы для белорусов бесплатными. Правительство Беларуси одобрило проект союзной чернобыльской программы. Предыдущая такая программа была реализована в период с 2019 по 2024 годы. На программу следующей пятилетки планируется выделить из союзного бюджета более 76 миллионов белорусских рублей. Они будут направлены на обследование территорий в обеих странах, откуда были отселены местные жители из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Цель таких действий – постепенный возврат земельных участков в хозяйственный оборот. Заложено в проекте и совершенствование технологий аграрного производства. Также программа призвана повысить уровень доступности и качество медицинской помощи гражданам Беларуси и России, которые пострадали из-за катастрофы. Предусмотрены и другие мероприятия, которые должны снизить риски и обеспечить радиационную защиту населения, отмечает информагентство «Спутник Беларусь». Президент подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси с Китайской Народной Республикой. Документ обновляет и развивает положение предыдущей директивы о двусторонних отношениях, определяя новый этап сотрудничества с акцентом на конкретные планы и задачи на ближайшие 5 лет. Директива предусматривает реализацию конкретных мероприятий в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, здравоохранении, деревообработке, нефтехимии, легкой промышленности, туризме, образовании, науке и культуре. Важным элементом остается развитие индустриального парка «Великий камень» и активизация межрегиональных связей. В экономической сфере особое внимание уделено углублению промышленной и технологической кооперации, развитию торговли, инвестиций и инноваций. И несколько слов о спортивных событиях. Административный совет Международной федерации волейбола принял решение допустить сборные Беларуси по волейболу к турнирам под эгидой организации. Как сообщили в пресс-службе НОК, это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов. Напомним, с 1 января к выступлениям на турнирах были допущены юниорские и молодежные команды нашей страны. Сейчас Белорусская федерация волейбола ожидает решения Европейской конфедерации волейбола по участию в континентальных соревнованиях. Ранее на этой неделе о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья и Всемирная боксерская организация.

0: Подводим итоги на волне радио Витебск. Далее о новостях недели, произошедших в мире. Иран расширил стратегическую зону контроля в Ормузском проливе. Если раньше флот Исламской Республики в основном патрулировал зону вокруг островов у побережья страны, то теперь Тегеран планирует взять под контроль воды на входе и выходе из пролива. Об этом сообщил мультимедийный холдинг РБК со ссылкой на заявление замкомандующего ВМС корпуса Стражи Исламской Революции. По его словам, зона контроля в проливе теперь простирается более чем на 500 километров. Также на этой неделе агентство ФАРС со ссылкой на источник сообщало, что власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит 5 условий Тегерана. По информации СМИ, условия включают окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба, вызванного войной, а также признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Совокупность этих условий определена исключительно для создания минимального уровня доверия и возвращения к процессу переговоров, отметил источник. Между тем, официальный представитель комиссии парламента по нацбезопасности Ирана, депутат Ибрахим Резаи, заявил о рассмотрении вопроса об обогащении урана до 90% при повторной атаке США на республику. Ранее о рассмотрении Дональдом Трампом возможности возобновления боевых действий против Ирана на фоне неудовлетворенности ходом переговоров с Тегераном сообщил канал CNN со ссылкой на источники в администрации. Также о возможности возобновления войны против Ирана писал портал Axios. Ряд СМИ отмечал, что американский президент обеспокоен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и внутренними разногласиями в иранском руководстве, которые, по мнению Вашингтона, осложняют достижение компромисса. При этом внутри администрации штатов сохраняются разногласия относительно дальнейших действий. Часть представителей Пентагона выступают за усиление давления на Иран, включая возможность новых ударов, тогда как другие чиновники предлагают продолжить дипломатические усилия. Американский президент неоднократно заявлял, что его основная цель заключается в недопущении появления у Ирана ядерного оружия. Тем временем британское информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия наносила удары по целям в Ираке, связанным с шиитскими ополчениями, поддерживаемыми Тегераном. В материале отмечается, что некоторые удары были нанесены примерно во время заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и США 7 апреля. Израильская армия обороны готова в случае необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах. Об этом сообщило издание «Спутник Беларусь» со ссылкой на заявление начальника генштаба армии Иэля Замира. Глава генштаба накануне оценил ситуацию с безопасностью на западном берегу Иордана. Цахал продолжает проведение операций в Ливане, секторе Газа и на западном берегу. По его словам, для израильской армии в данный момент приоритетом являются инициативные действия, а не сдерживание угроз. Эксперты отмечают, что блокада Ормузского пролива спровоцировала не только перебои с поставками, но и волну превентивных закупок. Потребители начали наращивать запасы товаров, из-за чего дефицит усиливается, а властям приходится вводить меры сдерживания. Об этом написала газета Financial Times. По данным издания, правительства разных стран пытаются сдержать дефицит топлива, нефтехимической продукции, медицинских изделий и других товаров. Наиболее распространенными мерами правительств стали снижение топливных налогов и ограничение цен. Однако экономисты предупреждают, такая политика может усилить дефицит. Ряд стран пытается сдерживать спрос другими способами. Австралия объявила о пакете на 10 миллиардов долларов для увеличения внутренних топливных резервов и запустила кампанию по экономии топлива. Непал продает бытовой газ по регулируемым ценам, но в наполовину заполненных баллонах, чтобы растянуть поставки. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что при дальнейшем закрытии Ормузского пролива могут расшириться меры нормирования. Ранее на этой неделе глава одной из крупнейших нефтяных компаний мира, Saudi Arabian Oil Group, назвал энергетический кризис, начавшийся в первом квартале года, самым масштабным в истории. Как передает Wall Street Journal, по его оценке, пока Ормузский пролив остается закрытым, мировой нефтяной рынок может недополучать около 100 миллионов баррелей в неделю. С начала кризиса потери рынка уже составили около миллиарда баррелей нефти, хотя часть дефицита удалось компенсировать за счет стратегических резервов и перенаправления поставок по альтернативным маршрутом в обход Ормузского пролива. Международное энергетическое агентство называет происходящее крупнейшим сбоем поставок в истории. Кризис также привел к резкому удорожанию дизельного топлива и авиакеросина.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Подводим итоги на радио Витебск. У микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем говорить о событиях недели, произошедших в мире. Президент Штатов впервые за 9 лет посетил Китай. Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двухчасовую двустороннюю встречу в расширенном составе делегаций. По данным телеканала CNBC, Китай и США договорились развивать конструктивные отношения на основе стратегической стабильности, решили сохранить перемирие в торговой войне и найти способ улучшить экономические отношения, объявили о доступе американских компаний на китайский рынок, выступили против блокировки Ормузского пролива. Пекин также заявил о планах закупить американскую нефть. Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками, и продолжит путь для взаимоотношений новой эпохи между двумя странами. Лидер Китая также предупредил Дональда Трампа, что вопрос Тайваня является важнейшим в отношениях стран, и грамотный подход к нему гарантирует стабильность. Он также назвал несовместимыми тезисы о независимости Тайваня и мир в Тайваньском проливе. Кроме того, Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в сентябре. Эксперты называют этот жест серьезным, показывающим запрос Вашингтона на стабильность. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в Сейм прошение о своей отставке на фоне острого конфликта внутри правящей коалиции. Об этом сообщили латвийские СМИ. Политический кризис обострился после скандала вокруг министра обороны и инцидентов с дронами на востоке страны, который вызвал большой резонанс в Латвии. Оппозиционные партии потребовали и добились отставки главы оборонного ведомства. Согласно предварительным данным ведомства, дрон был украинским. В четверг в Сейме с подачи оппозиции могло состояться голосование о выражении недоверия премьеру. Премьер-министр Латвии объявила о своей отставке, не дожидаясь голосования. Это также означает отставку всего правительства. Глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг заявил, что подал отставку. Об этом он сообщил в письме, которое направил на имя премьер-министра Кира Стармера. В качестве причины такого решения была названа утрата доверия главе Кабмина. Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, прошедших 7 мая. Согласно их итогам, лейбористская партия потеряла более 1000 мест в муниципальных советах. Кир Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но при этом отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьер-министра. Глава Минобороны Греции подтвердил, что обнаруженный у острова Левкада ударный беспилотник принадлежит Украине. Как сообщил телеканал ABC News, на встрече министров обороны Европейского Союза глава ведомства Греции назвал инцидент угрозой для судоходства в Средиземном море и чрезвычайно серьезной проблемой. Он отметил, что поднимет этот вопрос во время общения со своими европейскими коллегами и непосредственно с украинскими официальными лицами. Как отмечает Белта, остров Левкада находится на оживленном водном пути между Грецией и Италией и пользуются популярностью у туристов. Сербия впервые проводит совместные учения с НАТО. Они продлятся до 23 мая, сообщает Минобороны страны. Военные отработают тактику, методы и процедуры, которые используются в миротворческих операциях. К учениям привлекли 600 военнослужащих, в том числе из Турции, Румынии и Италии, а также наблюдателей из Соединенных Штатов, Германии, Великобритании и других стран. Как отмечает информагентство «Спутник Беларусь», Сербия не входит в НАТО, но поддерживает партнерские отношения, участвуя в программе «Партнерство ради мира». Армия России освободила в зоне проведения СВО населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны РФ также проинформировали, что российские войска нанесли удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Объекты были выбраны в качестве целей поражения в ответ на террористические атаки вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре на территории России. Согласно оперативным данным, для нанесения массированного удара армия России использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Здесь же отметим заявление директора службы внешней разведки России. Сергей Нарышкин сообщил, что Москва продолжает делать предложение по мирному завершению конфликта в Украине. Последним из таких предложений было сделано Киеву полностью освободить территорию ДНР. Если дипломатическим путем это сделать не удастся, в России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем, заявил директор российской службы разведки. При этом было отмечено, что российская армия с начала года освободила около 90 больших и малых населенных пунктов. Также на этой неделе Россия провела успешное испытание ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил командующий ракетными войсками в докладе Владимиру Путину. Президент России отметил, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Владимир Путин подчеркнул, что это самый мощный ракетный комплекс в мире и заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце текущего года.
1: Радио «Витебск».

Продолжаем подводить итоги, обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель главы государства Витебской области посетил Поставский район. Как сообщила газета «Поставский край», в регионе в этом году активно развивается молочно-товарное производство. Реконструируются имеющиеся комплексы и возводятся новые. В рамках рабочей поездки Игорь Сергиенко ознакомился с ходом возведения ряда новых объектов. В частности, на предприятии «Камайский агро» первой точкой стал мехдвор. Игорь Сергиенко оценил состояние техники, условия ее хранения, наличие запчастей и укомплектованность кадрами. Председатель Палаты представителей также ознакомился с ходом строительства профилактории для телят, средства на возведение которого были выделены по решению президента. Степень готовности объекта достаточно высокая, телята будут размещены здесь уже к концу сентября. Профилакторий рассчитан на 200 голов. По словам руководителя предприятия, хозяйство испытывает в нем необходимость, поскольку телят достаточно много. Новый профилакторий окажет значимую помощь в сохранении поголовья. Также Игорь Сергиенко отметил, что перед агропромышленным комплексом в Витебской области стоят достаточно серьезные и объемные задачи. За пятилетку необходимо построить 63 молочно-товарных комплекса с суммарной стоимостью свыше 1,5 миллиарда белорусских рублей. В этом году запланировано строительство 15 молочно-товарных комплексов, 2 уже сданы в других районах. 2 комплекса строятся в Поставском районе, привел слова уполномоченного представителя главы государства Витебской области телеканал «Беларусь-4 Витебск». В озера Брасловщины для восстановления экосистемы выпустили почти 3 миллиона мальков-щуки. Поддержание биоразнообразия – одна из ключевых задач национального парка «Брасловские озера». Чтобы экосистема оставалась устойчивой, специалисты регулярно проводят зарыбление водоемов. Эти работы выполняются по научным рекомендациям и строго в соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства. Как сообщили «Витебские вести», основное внимание уделили крупным и популярным среди любителей рыбалки водоемам – Древятые, Бужа, Войса, Бережье, Волос Северный и Южный. В пойме реки Витеба прошло рабочее совещание, на котором конкретизирован объем предстоящих работ на мосту Юбилейный. Как сообщила газета «Витьбичи», в кратчайшие сроки должны быть выполнены перенесенные на теплый период года работы по благоустройству территории и восстановлению береговой линии, нарушенных в ходе капитального ремонта. Здесь необходимо сделать так называемое выполаживание береговой линии для создания комфортного спуска к воде, завести дополнительное количество плодородного грунта, а на завершающем этапе посеять газонную траву. Также будут восстановлены асфальтовое покрытие и другие элементы благоустройства. Запланирована прочистка дренажных каналов. Накануне работы были начаты. Витебскому зеленстрою поручено активизировать

В эфире «Итоги недели», и мы продолжаем говорить о региональных новостях. В Витебске состоялась встреча представителей облсполкома с делегацией из китайской провинции Шаньдун. Председатель комитета экономики облсполкома отметил, что это одна из самых перспективных провинций, с которой взаимодействует Витебская область в плане межрегионального сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Сегодня регион активно пользуется китайскими технологиями, которые применяются в пищевом производстве и перерабатывающей промышленности. Витебщина поставляет продукцию лесопереработки и торф. Дмитрий Новацкий подчеркнул, провинция Шаньдун знаменита аграрным производством. При этом Республика Беларусь обладает опытом в производстве сельскохозяйственной техники и применении современных технологий. Витебская область располагает достаточными сырьевыми ресурсами. Возможно, сотрудничество в области их совместной добычи, переработки, выпуска и реализации готовой продукции. Также предприятия области готовы рассмотреть варианты организации совместных производств в различных отраслях: машиностроение, легкая промышленность, производство строительных материалов. Важен обмен опытом в области автоматизации и модернизации производственных процессов, отметил председатель комитета. В рамках визита делегации стало известно, что свободная экономическая зона Витебска откроет представительство в китайской провинции Шаньдун. Соответствующий меморандум скрепили подписями, а также стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Торжественная церемония подписания документов прошла в ходе презентации торгово-экономического сотрудничества. В форуме приняли очное участие около 20 компаний из Поднебесной, а также представители 10 предприятий резидентов свободной экономической зоны Витебск и организации «Предвинья». В Новополоцке открыли Центр военно-патриотического воспитания и физической культуры детей и молодежи. Реализовать проект удалось благодаря совместным усилиям руководства предприятий, учреждений и организаций города, а также представителей общественных объединений и партий. Начальник главного управления по образованию облсполкома Дмитрий Хома поздравил Новополоцк со знаковым событием и подчеркнул, что открытие такого центра – это вклад в будущее страны. В рамках мероприятия для гостей и воспитанников развернулись тематические площадки, где можно было ознакомиться с новейшими образцами вооружения и специальных средств, а также была проведена экскурсия по учебным кабинетам. Здесь 10 учебных классов, оснащенных по последнему слову техники. Тренажерный зал смогут посещать бесплатно абсолютно все школьники города. Работа в центре организована по двум направлениям. Первое – военно-патриотическое, включает огневую и топографическую подготовку, оказание первой медицинской помощи, рукопашный бой, а также управление дронами. Второе – физкультурно-спортивное, включает занятия футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и общую физическую подготовку. Радио.

0: Поэтому появилась идея создать белорусского симулированного пациента. Платформа открытая, позволяющая насыщать программу любым количеством сценариев разной степени сложности. Пока наработано 12 сценариев, программа расширяется. Кроме этого, виртуального пациента очень удобно использовать для дебрифинга, одного из важнейших элементов обучения врача. Он заключается в том, что после прохождения симуляционного сценария разбираются ошибки. Специальная система контролирует правильность проведения лечения, диагностики, порядок выполнения процедур. В ИГУ имени Машерова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников физкультуры и спорта. Этот праздник ежегодно отмечается в третью субботу последнего весеннего месяца. На торжественном собрании подвели итоги минувшей пятилетки для спортивной отрасли Предвинского края. Как отметил начальник управления спорта облсполкома Денис Фатиев, спортсмены Витебщины регулярно радовали победами на крупнейших международных соревнованиях. Так, представители Витебской области на Олимпийских и Паралимпийских играх завоевали 3 золотые, серебряную и бронзовую награды. Также наши земляки выиграли свыше 250 наград на чемпионатах и первенствах мира и Европы. Также было отмечено, что за минувшие 5 лет в области завершены работы по строительству и реконструкции множества спортивных объектов. На мероприятии грамоты и благодарности получили десятки лучших работников области. Тренер по лыжным гонкам Витебского госучилища Олимпийского резерва Александра Кнап награждена благодарностью министра спорта. Музыкальная дорога с заповедным напевом появится на подъезде к Беловежской пуще. По проекту ее протяженность составит около 700 метров. На полотно на полосе движения в сторону нацпарка нанесут холодный пластик. При проезде по нему транспорта водители и пассажиры смогут услышать мелодию композиции песняров «Беловежская пуща». Работу в планах завершить до 10 июня, сообщили в Брест-Автодоре. А в Музее современного искусства в Витебске работает кошка Марсель. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Музей пополнился еще одним работником прошлым летом. В тот период жара сменилась на похолодание и дожди, поэтому сотрудники музея заботились о ней, давали отогреться и подкармливали. Тогда Марса поселилась в выставочном пространстве, чтобы избавить большую территорию от грызунов. Теперь встречает гостей. Рабочее место у нее на коврике на ресепшене. Сотрудники отмечают, что Марсель очень грациозная, исполнительная, ведет себя как настоящая научный сотрудник. Детей она привлекает ласковостью, а взрослых своей красотой. У кошки густая рыжая шерсть и большие янтарные глаза. А с кличкой усатой работницы связана интересная история. Имя ей придумали с помощью искусственного интеллекта. У Марсы на мордашке можно заметить очертание буквы М. Волей судьбы рыжая любительница искусства оказалась именно у выставочного зала Александра Соловьева, у которого, по мнению некоторых художников, один из любимых цветов был оранжевый. Искусственный интеллект работники музея попросили поискать имя в контексте искусства, грации, пластики и творчества. Так программное обеспечение указало на знаменитого французского мима Марселя Марсо. Недавно у Марсы появилось потомство. Трое котят уже подросли, их забрали работники музея. Последнего тоже уже ждет хозяин. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем бодрым и активным, а также сонным и уставшим привет от Потехиной. Выходной продолжается, и расставаться с ним никто не спешит. Наоборот, многим хочется музыки и танцев. Ну и здесь вы попали по адресу. На радио Витебск Ультра Дэнс Пати. И у нас только крутые хиты и самые яркие звезды.
1: Dance Ultra.
4: На нашем танцполе всегда полно свободных мест. И если захочется движа, ну а так скорее всего и будет, не отказывай себе в удовольствии. За настроение вечера отвечают лучшие из лучших. А за качество звука наш неизменный Андрей Кубик. На низком старте уже Джон Саммит, Дон Диабло, Фитц энд де Тантрумс и проект KDDK. Но прямо сейчас абсолютный фреш от крутейших суперзвезд. В Dance Ultra Афроджек, Сиа и Дэвид Гетт. Это с дорожкой Awake Tonight. Добавляем громкости и отдыхаем по полной.

за рулем слушает радио, заценил эту заводную работу проекта KDDK. После второго куплета, ну, как-то невольно начинаешь подпевать. А нам на Радио Витебск одиночество точно не грозит. В эфире Dance Ultra, и мы двигаемся в отличной компании под самую хитовую музыку. Всем, кто за рулем, привет от Потехиной. Едем дальше навстречу звездам. В ближайшие минуты с нами Юнатас и Денис Ллойд, Майк Познер и Дэвид Гетта, проекты Шаус и Филатов энд Кэрос в компании Старины Грува. Всем, кто в дороге, зеленого света и счастливого пути под классную музыку. We'll be right back.

Ребята из проекта «Филатов и Кэрос» освежили в нашей памяти легендарный хит диджея Грува и получили от нас респект с пометкой «Одобрена командой Радио Витебск». Прямо по курсу очередная порция хитовых энергетиков. Над ней постарались София Нзао, Мадисм, Роберт Майлз, Кайга, Халид и Гриффин и популярный российский диджей Деннис Фёрст. Кстати, он частый гость радиостанции и хедлайнер лучших вечеринок, ну а также он участник крупнейших фестивалей электронной музыки. И сегодня он с нами на Радио Витебск в программе «Dance Ultra».

Если станет грустно, просто включи музыку. И это самый дельный совет, который могут дать артисты. Признаюсь честно, он работает. Проверено на себе. Всем, кто ловит хитовое настроение на радио Витебск, салют от Даши Потехиной. Не знаю, как вы, друзья, а я без музыки никуда. Тем более в выходные. Продолжаем в том же темпе продлевать свой уикенд. И в этом нам помогут Тиеста и Брианна Грейс, Фастбой, Алок, Фейслис и Сэм Харпер. Ну и без русского мы тоже не останемся. В каком из комбо засветился Джиган, скоро узнаем.

одна возможность подвигаться, подпевая, и за это наше спасибо Джакону, Ари и Денису Устименко-Вейнштейну, которого нам привычнее называть Джиган. Всем скептично настроенным товарищам лучше оставить комменты при себе. Здесь мы о вкусах не спорим. Просто слушаем музыку, отдыхаем и танцуем по мере сил и возможности. Кому по душе мировые хиты, обещаю доставку на дом. Впереди парочка топчиков и народно любимая совместка Ани Пересильд и Вани Дмитриенко. Ну а захочешь продолжить, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. В Dance Ultra мы встретимся ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: 1000 фриспинов! Макслайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мука.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается

0: Плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
2: В стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, по западу до 21 градуса тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ гидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радио-бар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах местами шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 2. 22-27, по западной половине холоднее, 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мута.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Нет ничего приятнее, чем отдыхать, зная, что тебе никуда не нужно. Сегодня у нас именно такой день. Но одна важная задача у нас с тобой все-таки имеется. Необходимо каждого музыканта, оказавшегося в ТОП-20, отправить на свое место.
4: Отправлять это мы умеем и можем. Поэтому давай готовить все необходимое снаряжение и выдвигаться в путь. Кому хватило, кому нет, все узнаем в ближайшие пару часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали!
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка – Биби Рекса и Faithless – Your Religion.
4: Второе место – Yearbox – Graceland.
3: Первая строчка – Эбон – Hello.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Имена этих ребят многие из вас уже выучили наизусть, так что повторять их нет смысла. Зато точно есть смысл выдвинуться в сторону 20-го места и сэкономить пару минут.
4: Кто на 20-м? Красотка Рэй. Видимо, заострила свое внимание на поиске мужа и упустила момент, когда сверху в турнирной таблице трек «Where is my husband» рухнул на замыкающую строчку. Минус 3 и все. Финал.
1: 20-е место.

0: невелики потери у Сони Фладеры и D.O.D. Они спустились на строчку вместе с синглом Think About Us.
1: Энима и AJ сегодня на минимально приподнятом настроении. Плюс одна строчка за семидневку, конечно, такому треку, как Out of My Body, хочется места явно повыше.
2: 18 место.

0: На 17 месте у нас новинка – южнокорейский вокально-танцевальный ансамбль BTS. Парни успели дать жару на стриминговых площадках настолько успешно, что теперь предлагают всем освежиться и послушать новый хит «Swim». Они определенно стоят твоего лайка, так что вслушайся.
1: А вот сейчас немного остановимся, ведь Хевин и Кэтлин Арагон явно эта пауза нужна. Невозможно так долго без остановки бежать музыкальный марафон в хит-параде. Так что минус один треку «Айран» не так катастрофично.
2: 16 место.

0: Кажется, у этих ребят началась какая-то черная полоса. За последний месяц они только и делают, что падают. Такая вот незавидная участь настигла One Republic и их Give Me Something.
1: Зацепила группа One Republic своими потерями и Кункс вместе с Феофилос Лондон. Их трек Galaxy две позиции тоже отдает соперникам. Нельзя так раскидываться кровно заработанными.
2: 14 место.

0: Лови еще раз наши приветы. На волне радио Витебск хит-парад ТОП-20. Продолжаем расставлять классные треки по сетке самого горячего рейтинга волны. С 14-й ступени переезжаем на 13-ю и попадаем прямиком в хватки объятия обвала недели. Кстати, в них попали не только мы с тобой, но и Бруно Марс. Что? Да, Бруно Марс. Летний и танцевальный I Just Made получает минус 9. Вот это пу-пу-пу.
1: Обвал недели. Тринадцатое место.

0: вот теперь уже действительно можно переживать. Holy Flame теряет минус 5 баллов. 3 недели подряд идет ко дну, хотя как ко дну. Упор в таблице все еще есть.
1: Хьюстон, у нас проблемы. Алок, Португал, Земен и Зебе потеряли баллы и оказались за пределами верхней десятки. Слушаем Dive into the Ocean на 11 месте.

0: Итак, мы разблокировали достижение «Первая часть», которая уже подходит к своему логическому итогу. Но ты не думай, что мы на этом все закончим. Ха-ха, потому как все самое топовое в прямом смысле все еще впереди. Пока же предлагаем коротко вспомнить места с 20 по 11.
1: 20 строчка. Рэй, Where is my husband?
0: Девятнадцатое место. Сони Фодера и D.O.D. Think About Us.
1: Восемнадцатая строчка. Anima и Jaya Out of My Body.
0: Семнадцатое место. BTS Swim.
1: Шестнадцатая строчка. Heaven и Caitlyn Aragon I Run.
0: Пятнадцатое место. One Republic. Give me something.
1: Четырнадцатая строчка. Kungs и Fearless London Galaxy.
0: Тринадцатое место. Bruno Mars. I Just Made.
1: Двенадцатая строчка. Holy Flame. Тону.
0: Одиннадцатое место. Alok, Portugal The Man, Zeba. Dive into the ocean.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Всем хорошего вечера на волне радио Витебска. И сразу предупреждаем, что он именно таким и будет. Потому что здесь собралась отличная компания из музмейкеров. Где бы ты сейчас ни находился, включай волну и включайся в двадцатку самых раскрученных композиций. Ну или не самых раскрученных. Это если говорить про вылет недели. Кстати, на нем предлагаю остановиться.
2: Топ-20. Вылет.
0: Красивая история произошла с этим треком. Наш друг волны радио Витебск с треком Wild покидает топовый список участников. Но мы не сомневаемся в способностях Альберта Брайта. Уверен, еще услышим его в топах. Ну а пока давай крайний раз послушаем его топ-хит в рамках двадцатки.
2: Топ-20. Вылет. Let's go wild.

0: если я спрошу у тебя, хочешь ли ты попутешествовать во времени, какой ответ от тебя я услышу? Уверен, что позитивный. Поэтому максимально расслабляйся и готовься перенестись настолько, что кое-у-кого уже дети почти достигли 18 лет.
1: Флэшбэк.
2: Я так подумала, что за последние 2 часа современных хитов на волне было так много, что можно немного снизить скорость. Передохнем от саунда этого года и метнемся в прошлое. Сегодня будем вспоминать тех, кто был в центре внимания 16 лет назад. Предметом обсуждения и приятных воспоминаний сделаем трек из 2010-го. Совсем скоро словишь в своем приемнике Риану, Адама Ламберта и группу Хёртс. Согласись, это был очень даже неплохой год в музыкальном отношении. Никаких ноунеймов, сплошные хитмейкеры, которые знают, как делать качественную музыку не только по методичкам. Готовься в этом убедиться.

0: три раза на счастье, так же говорят. Вот и мы решили выписать тебе еще одно третье приветствие, знаменующее начало нового часа. Мы на волне радио Витебской, сейчас начнется самое интересное. Конечно, у каждого разные предпочтения, и, возможно, некоторые ждут именно развязку чат-баттла. Но мы пока не готовы огласить финальные результаты голосования. Зато можем познакомить тебя с новинками российского рынка. Как тебе группа «Моя Мишель» и завораживающий голос Тани Ткачук? Послушаем ее новинку «На малиновой луне». А следом за ней пойдет единственный парень в этой подборке – Коста Лакоста. Брутальный голос будет петь для некой черри-леди.
1: В культурах неких народов этот цветок очень даже завораживающий. А для кого-то это просто название стирального порошка. В общем-то, давайте послушаем, чем нас порадует Юлианна Караулова и ее новый трек «Лотос».

0: красиво слетел.
1: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах местами шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 22-27, по западной половине холоднее, 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
4: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Едем дальше по горячей двадцатке, и у нас намечается небольшая остановка. В пункт назначения мы уже прибыли. Давай знакомиться с теми, кто выстроился в очередь. А это те, кто впечатлил слушателей по всему миру. Топ Шазам Глобал прямо по курсу.
6: И здесь нас сегодня встречают, ну, во-первых, дорогу красотки. Оливия Родриго порадует нас своим синглом «Drop Dead». Соскучились мы уже по ее голосу. Далее по курсу Ноа Кан. У парня, кстати, вышел альбом и мигом заполнил Billboard 100. Но конкретно трек «Door» зацепил больше всего всех своим звучанием. Оценим и мы. Ну и на финал Dexter and the Monrock. Явили миру трек «Freaking Out». Слушаем все и сразу.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Обзор лучших треков весны этого года у нас перед глазами. Знаем, кто на каком месте и почему. Но и ты прекрасно знаешь, что после того, как все выводы сделаны, они должны перетрансформироваться в звук. Впереди верхняя десятка, влетаем в нее с Калумом Скоттом и Леони. Трек

0: ты посмотри, как полетели вверх недавние новинки. Трек «Stay» стал прорывом недели, но и трек, который мы слушали сейчас, был близок к этому званию. Боб Синклер и феерическая Кайза уносят трек «I Can't Wait» на 5 позиций.
1: Brooks XTN тоже слегка улучшила свой показатель и поднялась на 8-ю строчку, на которой прозвучит сингл «Paid to Exist».
2: 8-е место.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Как мне нравится, когда музыканты идут только в плюс. Вот и новиночки прошлой недели, как для старта выдали уверенные плюс 4. Брианна Грейс и DJ Tiesto залупили весь свой талант в трек Beautiful Place.
1: Не знаю, кто там что запуливал и распространяется ли это на тех, кто стоял рядом, но Duff и Teams тоже плюсанули. Вот вам и композиция Rain Dance.
2: Шестое место.

0: Видимо, на прошлой неделе Эббен потратил слишком много сил, чтобы трек «Hollow» оказался на первой строчке. Поэтому после такого рывка неудивительно потерять 4 позиции.
1: Помните школьное правило о том, что минус на минус дает плюс? Давайте тестить. У Эббена минус, у Ярбокса тоже. Остается ждать плюсовую динамику на третьем месте. А пока, вместо молчаливого ожидания, давайте зарядим в эфир «Грейслэм».

0: это неожиданно. Вроде дуэт французских диджеев Offenbach был скатился к низам турнирной сетки, и вот так незаметно за несколько неделек тихо вновь поднялся на третье место. Miles Away вновь в борьбе за топ-1.
1: Максимально приблизились к золоту Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Их вайбовый Broken Strain сделал +3.
2: Второе место.

0: 20.
1: Сообщаем тебе о том, что вторая часть ТОПа нами уже отслушана. Ставь галочку в списке выполненных дел. Верхняя десятка сегодня оформилась следующим образом.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Каллум Скотт и Лиани. Стей.
2: Девятое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
1: Восьмая строчка. Brooks Extend Paid to Exist.
2: Седьмое место. Брианна Грейс и DJ Tiesto. Beautiful Place.
1: Шестая строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
2: Пятое место. Эбен. Hollow.
1: Четвертая строчка. Yearbox. Graceland.
2: Третье место. Offenbach. Miles Away.
1: Вторая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
0: Претендент.
2: Звонок зверь Дин Дон — это претенденты. Первые списки на знакомство Маршмеллоу и Португал Зе Мэн. Давно не было слышно первого артиста. А вот с молодым прорывным электронщиком матерая Зефирка выкатила на пару трек «Феникс». Восстание тип из пепла. Давайте послушаем. Далее Джейсон Деруло внезапно тоже ворвался в музыкальные чарты с новой работой «Sex for Me». Ну и на финал русская красотка Зиверт призывает всех надавить на газ и вперед. Погнали мы.
0: ТОП-20. Претендент.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя с очередной порцией хорошей музыки. По прогнозам, которые делают наши зарубежные критики, ближайшие несколько минут будут очень хитовыми. Мы с тобой на первом месте главного музыкального рейтинга «Радио Витебск».
3: О да, состоялось, совершилось. Очень хотелось увидеть данный трек в топе, и вот он. Официально топ-треком номер один на волне «Радио Витебск» становится саунд таких селеб, как «Бэби Рекса» и «Файтлис». «New Religion» — топ-1. Вносим медали, открываем шампанское. Так что вы тут празднуйте, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, потопаем потихоньку. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах местами шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 22-27, по западной половине холоднее, 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах местами шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 22-27, по западной половине холоднее, 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: size of my body.
1: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах местами шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 22-27, по западной половине холоднее, 17-21 градус тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.